0: Mix FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
2: Radio numar viens.
0: Mix FM.
1: 102.7.
2: Виньес.
3: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Кулдеркс пока не планирует начинать активные переговоры о формировании следующей коалиции. Далее об этом и других событиях более подробно. Премьер-министр Андрис Кулдеркс пока не планирует начинать активные переговоры о формировании следующей коалиции, поскольку основное внимание сейчас уделяет переговорам по многолетнему бюджету Европейского Союза. После заседания коалиции премьер-министр сообщил, что 19 октября планируется обнародовать график встреч с новоизбранными фракциями Сейма, чтобы обсудить возможные планы развития страны и преобразований. Он подчеркнул, что сейчас речь идет не о распределении должностей, а о содержательных приоритетах. Кулдеркс подчеркнул, что общество ожидает от нового Сейма перемен, поэтому переговоры о следующей коалиции должны проходить взвешенно и без спешки. Ранее президент Латвии Эдгар Ринкевич после консультации со всеми политическими силами, избранными в 15-й Сейм, заявил, что именно Кулдеркс должен взять на себя работу по

формированию нового правительства. Президент выразил надежду, что к началу ноября в процессе формирования коалиции будет достигнут существенный прогресс, а новое правительство желательно сформировать к 18 ноября. Композитору Раймонду Паулсу планируется присудить премию Кабинета министров за выдающийся вклад в развитие латвийской музыки и культуры, укрепление национальной идентичности и популяризацию Латвии в мире. Это следует из проекта распоряжения, опубликованного на портале правовых актов. Всего на получение награды выдвинуты 6 человек, представляющих культуру, спорт, сельское хозяйство, науку, медицину. Премию также планируется вручить бывшему президенту Паралимпийского комитета Латвии Дайге Дадзите за значительный вклад в развитие спорта и интеграцию людей с инвалидностью в общество. Еще один кандидат-агроном Эдгарс Руза, член правления компании ASNS «Ингредиент», создатель и многолетний руководитель сельскохозяйственного кооператива «Латрапс». Его хотят отметить за вклад в привлечение иностранных инвестиций и повышение международной конкурентоспособности Латвии. Писательница, публицист, переводчица, дипломат, общественный деятель Анна Жигуре может получить награду за укрепление культурных и дипломатических связей Латвии, Финляндии, Эстонии, сохранение историко-культурного наследия Латвии, а также многолетнюю работу в литературе, переводе, публицистике. Среди кандидатов также два представителя медицинской науки, профессора факультета медицинских и биологических наук Латвийского университета, доктора медицинских наук Марцис Алея, планируют отметить за выдающийся и многолетний вклад в развитие лечения онкологии, профилактики рака, ранней диагностики и медицинской науки в Латвии, а также подготовку молодых ученых. В свою очередь, профессор Рижского университета имени Страдиня, академик Латвийской академии наук и руководитель клиники гематологии Рижской Восточной клинической университетской больницы Сандра Лейнеце может получить премию за вклад всей жизни в медицинскую науку и модернизацию системы здравоохранения Латвии. Сегодня в Латвии облачно, местами преимущественно на востоке страны кратковременные дожди, ветер северный слабый, утром местами сохранится туман и дымка, температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, во второй половине дня небольшой дождь, столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group. Mix FM.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Новая президент Эстонии Мадизе сегодня посетит Латвию. Далее об этом и других событиях более подробно. Новый президент Эстонии Юлия Мадизе во вторник, 13 октября, на следующий день после вступления в должность, отправляется с первым зарубежным визитом в Латвию. 13 октября президент Латвии Эдгар Ринкевич примет эстонского политика в Рижском замке. В ходе переговоров стороны планируют обсудить укрепление двусторонних отношений Латвии и Эстонии, в частности, сотрудничество в экономике и между оборонными отраслями двух стран. Также планируется обсудить сотрудничество стран Балтии и более широкое региональное взаимодействие в сфере безопасности обороны, в том числе укрепление восточного фланга НАТО и противодействие гибридным угрозам, а также военную, политическую, экономическую поддержку Украины в ее борьбе против российской агрессии. Во вторник в 16:40 в Рижском замке состоится совместная пресс-конференция Ринкевича и Мадизе. В 17:15 президент Эстонии встретится с председателем Сейма Дайгой Мейерней, в 15:55 с премьер-министром Андрисом Кулбергсом. Мадизе вступила в должность президента Эстонии 12 октября, сменив Алара Кариса, который не стал баллотироваться на второй пятилетний срок. В начале сентября парламент Эстонии избрал Мадизе, которая была единственным кандидатом. Ее кандидатуру поддержал 71 депутат из 101. 51-летняя Мадизе, до сих пор занимавшая должность канцлера права, стала второй женщиной на посту президента Эстонии. Граждане России, обращаясь за убежищем в Латвии, в своих заявлениях указывали в том числе на

0: преследования из-за военной службы, сообщили в Управлении по делам гражданства и миграции. В 2022 году впервые за убежищем в Латвии обратились 120 граждан России. В 2023 году 45, в 2024 42, в 2025 29, а в этом году по состоянию на 31 августа 19. В 2022 году статус беженца был предоставлен 16 гражданам России, в 2023 24, в 2024 25, в 2025 19, в этом году по состоянию на 31 августа 13 гражданам России. В 2023 году альтернативный статус получили 6, в 2024 5 граждан России. В 2022 25 и в этом году до конца августа такой статус не был предоставлен ни одному гражданину соседнего государства. Статистика о том, в скольких случаях статус беженца или альтернативный статус был предоставлен именно из-за того, что человеку в России грозило преследование в связи с военной службой, отдельно не ведется. Однако такие обстоятельства упоминаются в заявлении соискателей убежища, обращающихся за защитой в Латвии. При этом необходимо учитывать, что сам по себе страх перед последствиями дезертирства или уклонения от военной службы автоматически не свидетельствует о наличии обоснованных опасений преследования или риска подвергнуться серьезному вреду, подчеркнули в Управлении по делам гражданства и миграции. В Управлении также указали, что каждое дело рассматривается индивидуально и в совокупности с другими обстоятельствами конкретного заявителя, которые могут служить основанием для предоставления статуса беженца или альтернативного статуса, а также с учетом ситуации в стране происхождения. Сегодня в Латвии облачно, местами преимущественно на востоке страны кратковременные дожди, ветер северный слабый. Утром местами сохранится туман и дымка, температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, во второй половине дня небольшой дождь, столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Līdz 17. novembrim, iegādājoties angļu tēju Ahmatī Rīmī veikalos, tu baudi izcilu tēju un palīdzi Latvijas jauniešiem, kuri grūtā brīdī palikuši bez ģimenes. No katras pārdotās tējas paciņas 5 centi tiks novirzīti viņu atbalstam mentor.lv programmai. Dari labu, baudi Ahmatī!

0: Mix FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
2: Radio numar viens.
0: Mix FM.
1: 102.7.
2: Venus.
3: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Почти 1000 детей в Латвии мечтают обрести семью. Далее об этом и других событиях более подробно. Более 1000 человек заполнили анкету, чтобы оценить свои возможности стать опекунами, приемными родителями или усыновителями. Об этом в понедельник на заключительном мероприятии компании «В ожидании семьи» в Риге сообщила председатель правления Латвийской ассоциации СОС «Детские деревни» Илзе Палле. Заключительное мероприятие компании прошло в сквере Бауманиса у памятника Гунару Астре. Там установили ряд стульев с именами детей, которые ждут приемную семью, и указали, как долго каждый из них остается без семейной заботы. На стульях размещены QR-коды, ведущие к анкете. Заполнив ее, желающие могут оценить, готовы ли они стать опекунами, приемными родителями или усыновителями. Председатель правления ассоциации Илзе Палле выразила надежду, что компания поможет найти семьи для детей, которых ждут. Инсталляцию можно будет увидеть в трех местах Риги. С 12 по 26 октября она будет находиться в сквере Бауманиса, с 26 октября по 9 ноября перед входом в Агенскаунский рынок, с 9 ноября у Рижского сиротского суда. Председатель комитета по социальным вопросам Рижской думы Инесса Андерсена сообщила, что число детей, находящихся в учреждениях опеки, растет, тогда как количество приемных семей не увеличивается и скорее сокращается. Она подчеркнула, что поддержка приемных семей является приоритетом для Рижского самоуправления, в том числе при формировании бюджета. Объем этой поддержки был увеличен втрое. В итоге за два месяца к программе присоединились 6 новых приемных семей. Вместе с 6 семьями, уже участвовавшими в программе, они приняли 14 детей, ожидавших возможности попасть в семью. Андерсена отметила, что самоуправление может выделять дополнительные средства детским домам, улучшать условия проживания в них. Однако дать ребенку семейную любовь может только семья. Сейчас в Риге около 500 детей находятся под опекой вне родительской семьи, в том числе в приемных семьях. В учреждениях опеки живут 200 детей. Средний возраст приемных родителей в Риге составляет 52 года и продолжает увеличиваться. Из 100

0: приемных родителей 28, старше 60 лет. С 1 июля Рижское самоуправление расширило систему поддержки приемных семей и опекунов. Теперь пособие за выполнение обязанностей приемных родителей получают все семьи, в которые по решению Рижского сиротского суда помещен ребенок, независимо от места задекларированного проживания. В 2026 году ежемесячная выплата самоуправления составляет 872 евро. Вместе с государственным вознаграждением приемная семья получает в общей сложности 1170 евро. Увеличенные пособия на содержание ребенка в приемной семье. Общая сумма государственных и муниципальных выплат составляет 75% от установленной в стране минимальной месячной зарплаты – 585 евро в месяц на каждого ребенка. В 2026 году доля самоуправления составляет 195 евро в месяц на ребенка младше 6 лет и 117 евро на ребенка в возрасте от 7 до 17 лет. Пособие за выполнение обязанностей опекуна составляет 50 евро в месяц за одного ребенка, если его родители умерли. 60 евро в месяц за каждого следующего ребенка, а также за ребенка, родители которого лишены родительских прав. Сейчас в Латвии почти 1000 детей ждут семью, при этом статус приемной семьи и возможность принимать детей есть лишь у 654 семей. Сегодня в Латвии облачно, местами преимущественно на востоке страны кратковременные дожди, ветер северный слабый. Утром местами сохранится туман и дымка, температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group. Mix FM 102.7.
1: Līdz 17. novembrim, iegādājoties angļu tēju Ahmatī Rīmī veikalos, tu baudi izcilu tēju un palīdzi Latvijas jauniešiem, kuri grūtā brīdī palikuši bez ģimenes. No katras pārdotās tējas paciņas 5 centi tiks novirzīti viņu atbalstam mentor.lv programmai. Dari labu, baudi Ahmatī!

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Новая президент Эстонии Мадизе сегодня посетит Латвию. Далее об этом и других событиях более подробно. Новый президент Эстонии Юлия Мадизе во вторник, 13 октября, на следующий день после вступления в должность, отправляется с первым зарубежным визитом в Латвию. 13 октября президент Латвии Эдгар Ринкевич примет эстонского политика в Рижском замке. В ходе переговоров стороны планируют обсудить укрепление двусторонних отношений Латвии и Эстонии, в частности, сотрудничество в экономике и между оборонными отраслями двух стран. Также планируется обсудить сотрудничество стран Балтии и более широкое региональное взаимодействие в сфере безопасности и обороны, в том числе укрепление восточного фланга НАТО и противодействие гибридным угрозам, а также военную, политическую, экономическую поддержку Украины в ее борьбе против российской агрессии. Во вторник в 16:40 в Рижском замке состоится совместная пресс-конференция Ринкевича и Мадизе. В 17:15 президент Эстонии встретится с председателем Сейма Дайгой Мейерней, в 15:55 с премьер-министром Андрисом Кулбергсом. Мадизе вступила в должность президента Эстонии 12 октября, сменив Алара Кариса, который не стал баллотироваться на второй пятилетний срок. В начале сентября парламент Эстонии избрал Мадизе, которая была единственным кандидатом. Ее кандидатуру поддержал 71 депутат из 101. 51-летняя Мадизе, до сих пор занимавшая должность канцлера права, стала второй женщиной на посту президента Эстонии. Граждане России, обращаясь за убежищем в Латвии, в своих заявлениях указывали в том числе на преследование из-за военной службы, сообщили в Управлении по делам гражданства и миграции. В 2022 году впервые за убежищем в Латвии обратились 120 граждан России. В 2023 году – 45, в 2024 – 42, в 2025 – 29, а в этом году по состоянию на 31 августа – 19. В 2022 году статус беженца был предоставлен 16 гражданам России. В 2023 – 20. 24, в 2024 – 25, в 2025 – 19, в этом году по состоянию на 31 августа – 13 гражданам России. В 2023 году альтернативный статус получили 6, в 2024 – 5 граждан России. В 2022 – 25 и в этом году до конца августа такой статус не был предоставлен ни одному гражданину соседнего государства. Статистика о том, в скольких случаях статус беженца или альтернативный статус был предоставлен именно из-за того, что человеку в России грозило преследование в связи с военной службой, отдельно не ведется. Однако такие обстоятельства упоминаются в заявлении соискателей убежища, обращающихся за защитой в Латвии. При этом необходимо учитывать, что сам по себе страх перед последствиями дезертирства или уклонения от военной службы автоматически не свидетельствует о наличии обоснованных опасений преследования или риска подвергнуться серьезному вреду, подчеркнули в Управлении по делам гражданства и миграции. В Управлении также указали, что каждое дело рассматривается индивидуально и в совокупности с другими обстоятельствами конкретного заявителя, которые могут служить основанием для предоставления статуса беженца или альтернативного статуса, а также с учетом ситуации в стране происхождения.

0: пустыня. Сегодня в Латвии облачно, местами преимущественно на востоке страны кратковременные дожди, ветер северный слабый. Утром местами сохранится туман и дымка, температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, во второй половине дня небольшой дождь, столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Līdz 17. novembrim, iegādājoties Angļu tēju Ahmatī Rīmī veikalos, tu baudi izcilu tēju un palīdzi Latvijas jauniešiem, kuri grūtā brīdī palikuši bez ģimenes. No katras pārdotās tējas paciņas 5 centi tiks novirzīti viņu atbalstam mentor.lv programmai. Dari labu, baudi Ahmatī!

0: Mix FM 102.7.
1: Лайка Зинес.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небо останется облачным. Местами ожидаются кратковременные дожди, преимущественно на востоке страны. Ветер северный слабый, температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, во второй половине дня небольшой дождь. Местами сохранится дымка. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7. Реклама.
3: Svaiga, без пьедова.
4: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga, bez pjedovām.
5: Forši.
4: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
6: Šonedēļ Lidl veikalos cūgaļa šķiņķa maltā gaļa 500 gramu, €79.
4: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
0: Vairāk nekā 30 gadus viņi

0: FM
1: 102.7.
0: Лайка Зинес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами дождь. Ветер умеренный, на побережье порывами до 10-15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от плюс 7 до плюс 9 градусов. В среду днем по всей Латвии сохранится преимущественно облачная погода. В отдельных районах возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер южный до 6-7 метров в секунду с порывами на побережье. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. При умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В 56 школах Латвии проходят дни открытых дверей в столовых. Далее об этом и других событиях более подробно. Уже третий год подряд компания «Балтик Ресторанс», которая работает под брендами «Дайли» и «Фристар», проводит дни открытых дверей в обслуживаемых ею школах по всей стране. Родители могут увидеть, как работают кухни и организован процесс питания, а также попробовать обеды, которые ежедневно получают их дети. В рамках дней открытых дверей компания примет родителей в 56 школах Латвии. Всего для участия зарегистрировались 829 человек. Во время мероприятия родители могут изучить ежедневное меню и продегустировать обеды, которые подают детям. Цель инициативы – выстроить доверительные отношения между родителями школы и сотрудниками компании-оператора питания. «Мы проводим эту акцию уже третий год, поскольку считаем, что открытый диалог – важнейшее условие доверия. Рады, что наша идея, которую мы первыми реализовали в Латвии, вдохновила других операторов питания и становится все более распространенной практикой», отметил председатель правления «Балтик Ресторанс» Айгарс Каугарс. «Видим растущий интерес к возможности лично увидеть, как организовано школьное питание. В некоторых школах отклик родителей настолько велик, что мы проводим мероприятия в два этапа, чтобы не нарушать привычный график обеденного перерыва у детей и дать возможность каждому получить полное представление о процессе», рассказал Каугарс. В этом году дни открытых дверей пройдут в школьных столовых 19 городов, в том числе Риги. История о предполагаемых сексуальных домогательствах в центре Риги получила продолжение. Прокуратура не отменила решение о прекращении уголовного дела. Прокуратура пока не отменила решение полиции о прекращении уголовного процесса по делу о предполагаемых сексуальных домогательствах к женщине в центре Риги.

30 дней со дня получения. Завтра в Латвии сохранится преимущественно облачная погода. Местами возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер южный до 7 метров в секунду с порывами на побережье. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода. Возможен небольшой дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group. Mix FM.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Премьер пообещал выделить 1 000 000 евро на развитие киноиндустрии с 2028 года. Далее об этом и других событиях более подробно. Премьер-министр Андерс Кулбергс обещает выделять киноиндустрии 1 000 000 евро ежегодно с 2028 года. Однако пока не ясно, из каких источников планируется обеспечивать это финансирование. Премьер-министр, встретившийся во вторник в кабинете министров с представителями отрасли, заявил журналистам, что к этому вопросу планируется вернуться в следующем году, пересмотрев часть финансирования, которая выделяется без конкурса. Кулбергс подчеркнул, что такая практика больше не будет продолжаться. По его словам, достигнута договоренность о разработке для киноиндустрии четкой модели финансирования, на которую отрасль сможет рассчитывать. Премьер-министр подчеркнул, что киноиндустрию нельзя оставлять без финансирования. Он пояснил, что один блок вопросов касается контента, созданного в Латвии, а другой – того, как эффективнее привлекать зарубежных представителей киноиндустрии к съемкам фильмов в стране. Он привел пример: Министерство финансов готово освободить зарубежную киноиндустрию от налога на добавленную стоимость, однако существуют и другие налоги и расходы. По мнению премьер-министра, это неправильно. И в этой сфере Латвия не может конкурировать с Литвой и Эстонией. Я заверил представителей отрасли, что поддержу ее в правительстве, в том числе при обсуждении госбюджета. Мы решим этот вопрос и разработаем устойчивую модель, чтобы отрасль могла спокойно работать и четко понимать, на что рассчитывать в дальнейшем, заявил Кулбергс. По его словам, премьер-министр должен смотреть на ситуацию шире, чем интересы одной отрасли. Для него также важно, какой вклад в Латвию готовы вносить партнеры по сотрудничеству. Премьер-министр пришел к выводу, что выгоды для безопасности Латвии и других отраслей значительно превышают выгоды, которые один лишь налог на стриминговые платформы мог бы принести киноиндустрии. Руководитель Национального киноцентра Дита Рейтума отметила, что стороны пришли к взаимопониманию. Рано или поздно необходимо ввести отчисления международных и местных стриминговых платформ на развитие национального кино. По ее словам, это важно. Она выразила надежду, что в следующем году будут предприняты последовательные шаги для принятия соответствующего закона. Отвечая на вопрос, уверена ли она, что киноиндустрия получит финансирование в размере 1 000 000 евро, Риетума заявила: «Мы живем в такое время, когда гарантий нет». По ее мнению, если предлагается такой компромиссный вариант, то он и будет реализован. Завтра в Латвии сохранится преимущественно облачная погода, местами возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер южный до 7 метров в секунду с порывами на

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Из собранного на пляже Вентспилса песка извлекут нефтепродукты и отправят на переработку. Далее об этом и других событиях более подробно. На пляжах города и края Вентспилс завершен сбор нефтяного загрязнения, выброшенного на берег в конце сентября. На городском побережье собрали около 900 мешков или более 20 тонн загрязненного материала. На побережье Вентспилсского края также собрали более 700 мешков загрязнения. Компания по управлению опасными отходами Sea Oil Recovery приняла более 20 тонн загрязненного материала и обеспечит его дальнейшую утилизацию, а также переработку извлеченных из него нефтепродуктов. В ближайшее время компания примет оставшийся объем материала, собранного в других местах побережья края. Oil Recovery провела лабораторные анализы загрязненного материала. Они подтвердили, что в нем преобладают легкие нефтепродукты. Результаты совпадают с данными анализов, имеющимися в распоряжении Государственной службы окружающей среды. В пробах, взятых на побережье Курзама, также обнаружены преимущественно легкие нефтепродукты, а именно дизельное топливо и газоиль. Член правления Oil Recovery Наурис Бертманис отмечает, что собранный на пляже материал нельзя считать обычными отходами. Это загрязненный нефтепродуктами песок, в котором их остатки смешались с песчаной массой. Такой материал нельзя оставлять в окружающей среде или просто где-то закапывать. Сначала компания передаст собранные отходы партнеру, у которого есть соответствующее разрешение на осуществление загрязняющей деятельности для первичной обработки смеси. Там нефтепродукты отделят от общей массы, затем их доставят на перерабатывающий комплекс Oil Recovery в Риге, где они будут регенерированы с использованием механических, физиохимических технологий и дистилляции. В ходе этого процесса из нефтепродуктов удалят воду, осадок и другие примеси, подготавливая к дальнейшей переработке и использованию в промышленных процессах. Таким образом, отделенные нефтепродукты не будут сжигать или закапывать, они вернутся в оборот в качестве ресурса в соответствии с принципами экономики замкнутого цикла. Бертманис отметил, что после отделения песка фракция нефтепродуктов вернется в распоряжение компании. Позднее будет принято решение о наиболее подходящем способе ее безопасной переработки. 26 сентября нефтепродукты обнаружили на всем протяжении городского пляжа Вентспилса, а также на побережье Вентспилса края. Государственная служба окружающей среды сотрудничает с другими ответственными учреждениями Латвии и зарубежных стран, чтобы установить судно, с которого, предположительно, нефтепродукты были незаконно сброшены в море. Завтра в Латвии сохранится преимущественно облачная погода, местами возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер южный до 7 метров в секунду с порывами на побережье. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: Līdz 17. novembrim, iegādājoties Angļu tēju Ahmatī Rīmī veikalos, tu baudi izcilu tēju un palīdzi Latvijas jauniešiem, kuri grūtā brīdī palikuši bez ģimenes. No katras pārdotās tējas paciņas 5 centi tiks novirzīti viņu atbalstam mentor.lv programmai. Dari labu, baudi Ahmatī!

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами дождь. Ветер умеренный, на побережье порывами до 10-15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от плюс 7 до плюс 9 градусов. В среду днем по всей Латвии сохранится преимущественно облачная погода. В отдельных районах возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер южный до 6-7 метров в секунду с порывами на побережье. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. При умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.
0: Микс FM
1: 102.7.
0: Реклама.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами дождь. Ветер умеренный, на побережье порывами до 10-15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от плюс 7 до плюс 9 градусов. В среду днем по всей Латвии сохранится преимущественно облачная погода. В отдельных районах возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер южный до 6-7 метров в секунду с порывами на побережье. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. При умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.

0: FM 102.7. Лайка Зинис.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами дождь. Ветер умеренный, на побережье порывами до 10-15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от плюс 7 до плюс 9 градусов. В среду днем по всей Латвии сохранится преимущественно облачная погода. В отдельных районах возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер южный до 6-7 метров в секунду с порывами на побережье. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. При умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.

0: FM. 102.7.
1: Лайкосвинес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами дождь. Ветер умеренный, на побережье порывами до 10-15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от плюс 7 до плюс 9 градусов. В среду днем по всей Латвии сохранится преимущественно облачная погода. В отдельных районах возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер южный до 6-7 метров в секунду с порывами на побережье. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. При умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.

0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В 56 школах Латвии проходят дни открытых дверей в столовых. Далее об этом и других событиях более подробно. Уже третий год подряд компания Baltic Restaurants, которая работает под брендами Daily и Freestar, проводит дни открытых дверей в обслуживаемых ею школах по всей стране. Родители могут увидеть, как работают кухни и организован процесс питания, а также попробовать обеды, которые ежедневно получают их дети. В рамках дней открытых дверей компания примет родителей в 56 школах Латвии. Всего для участия зарегистрировались 829 человек. Во время мероприятия родители могут изучить ежедневное меню и продегустировать обеды, которые подают детям. Цель инициативы – выстроить доверительные отношения между родителями школы и сотрудниками компании-оператора питания. «Мы проводим эту акцию уже третий год, поскольку считаем, что открытый диалог – важнейшее условие доверия. Рады, что наша идея, которую мы первыми реализовали в Латвии, вдохновила других операторов питания и становится все более распространенной практикой», отметил председатель правления Baltic Restaurants Айгарс Каугарс. «Видим растущий интерес к возможности лично увидеть, как организовано школьное питание. В некоторых школах отклик родителей настолько велик, что мы проводим мероприятия в два этапа, чтобы не нарушать привычный график обеденного перерыва у детей и дать возможность каждому получить полное представление о процессе», рассказал Каугарс. В этом году дни открытых дверей пройдут в школьных столовых 19 городов, в том числе Риги. История о предполагаемых сексуальных домогательствах в центре Риги получила продолжение. Прокуратура не отменила решение о прекращении уголовного дела. Прокуратура пока не отменила решение полиции о прекращении уголовного процесса по делу о предполагаемых сексуальных домогательствах к женщине в центре Риги. По версии заявительницы, к ней пристали двое мужчин, похожих на выходцев из Индии или Пакистана. Однако следствие не нашло доказательств ее утверждения. Проверка возможного предоставления заведомо ложных показаний и введение общества в заблуждение продолжается. В прокуратуре сообщили, что 28 сентября вышестоящий прокурор рассмотрел жалобу женщины. По итогам проверки не было обнаружено оснований для отмены решения надзирающего прокурора от 25 августа и постановления следователя от 21 июля о прекращении уголовного процесса. Это решение можно было обжаловать у следующего вышестоящего прокурора в течение 10 дней с момента получения постановления. В настоящее время такая жалоба поступила и находится на рассмотрении. Согласно закону, срок ее рассмотрения составляет 30 дней со дня получения. Завтра в Латвии сохранится преимущественно облачная погода. Местами возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер южный до 7 метров в секунду с порывами на побережье. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода. Возможен небольшой дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7. Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами дождь. Ветер умеренный, на побережье порывами до 10-15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от плюс 7 до плюс 9 градусов. В среду днем по всей Латвии сохранится преимущественно облачная погода. В отдельных районах возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер южный до 6-7 метров в секунду с порывами на побережье. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. При умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.
0: Mix FM 102.7. Dance Radio.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Премьер пообещал выделить 1 000 000 евро на развитие киноиндустрии с 2028 года. Далее об этом и других событиях более подробно. Премьер-министр Андерс Кулбергс обещает выделять киноиндустрии 1 000 000 евро ежегодно с 2028 года. Однако пока не ясно, из каких источников планируется обеспечивать это финансирование. Премьер-министр, встретившийся во вторник в кабинете министров с представителями отрасли, заявил журналистам, что к этому вопросу планируется вернуться в следующем году, пересмотрев часть финансирования, которая выделяется без конкурса. Кулбергс подчеркнул, что такая практика больше не будет продолжаться. По его словам, достигнута договоренность о разработке для киноиндустрии четкой модели финансирования, на которую отрасль сможет рассчитывать. Премьер-министр подчеркнул, что киноиндустрию нельзя оставлять без финансирования. Он пояснил, что один блок вопросов касается контента, созданного в Латвии, а другой – того, как эффективнее привлекать зарубежных представителей киноиндустрии к съемкам фильмов в стране. Он привел пример: Министерство финансов готово освободить зарубежную киноиндустрию от налога на добавленную стоимость, однако существуют и другие налоги и расходы. По мнению премьер-министра, это неправильно. И в этой сфере Латвия не может конкурировать с Литвой и Эстонией. Я заверил представителей отрасли, что поддержу ее в правительстве, в том числе при обсуждении госбюджета. Мы решим этот вопрос и разработаем устойчивую модель, чтобы отрасль могла спокойно работать и четко понимать, на что рассчитывать в дальнейшем, заявил Кулбергс. По его словам, премьер-министр должен смотреть на ситуацию шире, чем интересы одной отрасли. Для него также важно, какой вклад в Латвию готовы вносить партнеры по сотрудничеству. Премьер-министр пришел к выводу, что выгоды для безопасности Латвии и других отраслей значительно превышают выгоды, которые один лишь налог на стриминговые платформы мог бы принести киноиндустрии. Руководитель Национального киноцентра Дита Риетума отметила, что стороны пришли к взаимопониманию. Рано или поздно необходимо ввести отчисления международных и местных стриминговых платформ на развитие национального кино. По ее словам, это важно. Она выразила надежду, что в следующем году будут предприняты последовательные шаги для принятия соответствующего закона. Отвечая на вопрос, уверена ли она, что киноиндустрия получит финансирование в размере 1 миллиона евро, Риетума заявила: «Мы живем в такое время, когда гарантий нет». По ее мнению, если предлагается такой компромиссный вариант, то он и будет реализован. Завтра в Латвии сохранится преимущественно облачная погода, местами возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер южный до 7 метров в секунду с порывами на побережье. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Из собранного на пляже Вентспилса песка извлекут нефтепродукты и отправят на переработку. Далее об этом и других событиях более подробно. На пляжах города и края Вентспилс завершен сбор нефтяного загрязнения, выброшенного на берег в конце сентября. На городском побережье собрали около 900 мешков или более 20 тонн загрязненного материала. На побережье Вентспилсского края также собрали более 700 мешков загрязнения. Компания по управлению опасными отходами Sea Oil Recovery приняла более 20 тонн загрязненного материала и обеспечит его дальнейшую утилизацию, а также переработку извлеченных из него нефтепродуктов. В ближайшее время компания примет оставшийся объем материала, собранного в других местах побережья края. Oil Recovery провела лабораторные анализы загрязненного материала. Они подтвердили, что в нем преобладают легкие нефтепродукты. Результаты совпадают с данными анализов, имеющимися в распоряжении Государственной службы окружающей среды. В пробах, взятых на побережье Курзама, также обнаружены преимущественно легкие нефтепродукты, а именно дизельное топливо и газоиль. Член правления Oil Recovery Наурис Бертманис отмечает, что собранный на пляже материал нельзя считать обычными отходами. Это загрязненный нефтепродуктами песок, в котором их остатки смешались с песчаной массой. Такой материал нельзя оставлять в окружающей среде или просто где-то закапывать. Сначала компания передаст собранные отходы партнеру, у которого есть соответствующее разрешение на осуществление загрязняющей деятельности для первичной обработки смеси. Там нефтепродукты отделят от общей массы, затем их доставят на перерабатывающий комплекс Oil Recovery в Риге, где они будут регенерированы с использованием механических, физиохимических технологий и дистилляции. В ходе этого процесса из нефтепродуктов удалят воду, осадок и другие примеси, подготавливая к дальнейшей переработке и использованию в промышленных процессах. Таким образом, отделенные нефтепродукты не будут сжигать или закапывать, они вернутся в оборот в качестве ресурса в соответствии с принципами экономики замкнутого цикла. Бертманис отметил, что после отделения песка фракция нефтепродуктов вернется в распоряжение компании. Позднее будет принято решение о наиболее подходящем способе ее безопасной переработки. 26 сентября нефтепродукты обнаружили на всем протяжении городского пляжа Вентспилса, а также на побережье Вентспилса края. Государственная служба окружающей среды сотрудничает с другими ответственными учреждениями Латвии и зарубежных стран, чтобы установить судно, с которого предположительно нефтепродукты были незаконно сброшены в море. Завтра в Латвии сохранится преимущественно облачная погода. Местами возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер южный до 7 метров в секунду с порывами на побережье. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода. Возможен небольшой дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM